1000 МГц дождю, 2000 метров волны сперпара. Радио 100 Капсель. New music. Now, yeah.

0: дышим, дуем и как раз удачим, ё. Дышим, тязер, свал, на сперпара.
1: Радио Статус Капсель.